0: В 10 секунд полет нормальный.
1: Принимаем вас. Немножечко растут перегрузки. Вибрации, как обычно.
2: Across Torvine, 24 hours a day, this is Vitalize Radio.